Это родись да уцера месяц, чен рома русмин. Это родись, кайц леви чем гзас. Алматарик нева, арцис эти гуя.